прекрасно нет. Жди, счастье красно нет. Счастье так красно, запихованец. Ой, прахи, слезами, легко бниш. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, kámen klarin, tak možná